ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱡᱮ ᱠᱮᱯᱷᱤᱱ ᱞᱟᱱᱟᱢᱤ ᱯᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱟᱜᱛᱮ ᱢᱟᱢᱝᱞᱟ ᱫᱮᱥᱛᱮ ᱴᱮᱢᱯᱤ ᱥᱟᱡᱟᱜᱛᱮ ᱡᱮᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱯᱮᱞᱜᱩᱭ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱞᱟᱝ ᱱᱮᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱪᱩᱱ ᱛᱷᱚᱢᱞᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱞ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚᱝ ᱜᱮᱱᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱮ ᱴᱮᱢᱯᱤ ᱧᱤᱞ ᱦᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤᱝ ᱦᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱯᱮᱢᱵᱤ ᱥᱩᱭᱥᱮ ᱫᱚᱵᱜᱩ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱱᱢᱚ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱵᱤᱥᱩᱜᱥ ᱠᱚᱱᱛᱩᱵ ᱛᱮᱢᱯᱤ ᱫᱟᱱ ᱪᱩᱞᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱪᱟᱱᱟ ᱴᱤ ᱪᱚᱴᱚᱜ ᱤᱱᱞᱟ ᱱᱟᱵᱫᱟᱭᱟᱝ ᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱤᱞᱜᱤᱱᱫ ᱱᱟᱱᱥᱩᱭ ᱱᱤᱯᱟᱨᱛᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱮᱢᱵᱨᱤᱝ ᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱡᱮᱞᱢᱟᱨᱩ ᱢᱟᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱵᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱢᱝ ᱡᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱴᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱱᱥᱩ ᱪᱷᱤᱝᱜᱩ ᱢᱮᱯᱤ ᱡᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱡᱚᱱᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚᱨ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝ ᱤᱝ ᱞᱟᱢᱞᱟᱱ ᱫᱩ ᱢᱟᱥᱞ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱞᱟᱢ ᱥᱚ ᱡᱮᱱ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱴᱷᱜ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱡᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱤᱞ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱢᱟᱢᱝ ᱪᱮ ᱠᱟᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱴᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱯ ᱠᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱪᱤᱯ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱪᱮ ᱭᱮᱞ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱝᱠᱟᱨ ᱛᱚᱯᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱡᱮᱯᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱛᱚᱯ ᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩ ᱫᱮᱢᱵᱨ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱛᱷᱟᱱᱨᱱᱟ ᱠᱟᱝᱞ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱥᱮᱞ ᱵᱤ ᱛᱚᱯ ᱠᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱢ ᱪᱤᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱯᱩ ᱪᱤ ᱞᱟᱝᱫᱢ ᱡᱚᱝ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷ ᱜᱮᱪᱱ ᱥᱤᱜ ᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩ ᱟᱢᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱞᱟ ᱯᱩ ᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱵᱨᱟᱢ ᱵᱮᱛᱷᱵ ᱥᱮᱨᱢ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱮᱱᱢᱩ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱷᱟ ᱨᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱥᱩ ᱠᱟᱝᱛᱷᱞ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱪᱮᱥᱟᱵ ᱫᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮᱵ ᱪᱤᱜᱤᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱡᱮᱵ ᱥᱮᱢᱛᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱛᱷᱟ ᱵᱮᱪᱷᱩ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱪᱚᱵ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱝᱜᱤᱞ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱞᱟ ᱞᱚᱛᱷᱟ ᱵᱮᱪᱷᱩ ᱪᱤ ᱢᱚᱨᱜᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱢᱟᱢᱝ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱫᱚᱴᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱯᱠᱷᱤ ᱪᱤᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱮ ᱪᱮ ᱜᱤᱞᱠᱷᱟ ᱠᱟᱞᱦᱚᱝ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱠᱷᱤ ᱣᱟᱴᱷᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱵᱮᱛᱷᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟᱞᱤ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱤ ᱨᱟᱯᱛᱟ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱛᱚᱯᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱟᱛᱟᱨ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱮ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱜᱟᱠᱷ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱣ ᱥᱮ ᱠᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱧᱟᱝᱛᱚᱵ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱭᱟᱜᱯᱚᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱭᱩᱝ ᱞᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱭᱚᱝ ᱫᱮᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱱ ᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱪᱮ ᱢᱤᱝᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱪᱤᱞ ᱞᱚᱛᱚᱵ ᱪᱮᱢ ᱵᱤ ᱢᱮᱛᱷᱟᱵ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱱ ᱥᱤ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱵᱨᱟ ᱱᱤ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱱᱴᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱱᱤᱵᱨ ᱛᱟᱱ ᱜᱩᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱮᱱᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱚᱝᱞᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱨ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱮᱞᱢᱟᱱ ᱱᱤᱝ ᱱᱟᱱ ᱥᱩ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱤᱝᱵᱟᱱ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱯᱟᱨᱮ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱨᱚᱥᱟᱱ ᱨᱟᱡᱨ ᱟᱭᱟᱝᱨᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱥᱟᱱ ᱪᱮᱪᱷᱤᱱ ᱚᱵᱫᱩᱝ ᱡᱤᱞᱥᱟᱱ ᱨᱟᱛᱷᱟᱝ ᱭᱤᱞᱜᱩᱞ ᱤᱱᱢᱩᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱪᱚᱯᱤ ᱠᱷᱤᱞᱢ ᱨᱮᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱞᱵᱤ ᱠᱚᱨᱡᱢ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱟᱯᱤ ᱢᱟᱜᱴᱷᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱚ ᱥᱟᱯᱨ ᱡᱤᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱜᱴᱷᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝᱥᱱᱤ ᱚᱯᱟᱨᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱩᱝᱛᱩᱵ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱴᱩᱭ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱟᱝ ᱭᱤᱱ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱞᱟᱢᱛᱟ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱪᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱱᱮᱪᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱪᱞ ᱞᱟᱵ ᱡᱟᱪᱩᱞᱱᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱥᱮᱱᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱩᱝ ᱱᱤᱞᱟᱵ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱪᱟᱝᱜᱩᱞ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱢ ᱭᱩᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱪᱟᱝᱜᱩᱞ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱱᱤᱞᱥᱟᱱ ᱵᱟ ᱜᱟᱜᱪᱟᱨ ᱪᱟᱨᱯᱤ ᱛᱷᱩᱨᱜᱤᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱵᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱧᱮᱝᱠᱟᱝ ᱜᱩᱥᱩᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱞᱦᱚ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱟᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱱᱮᱵ ᱪᱟᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱵ ᱥᱩᱝ ᱟᱵ ᱡᱟ ᱪᱮ ᱠᱮᱵ ᱪᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱪᱤᱝᱫᱩᱢ ᱪᱤ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱩᱝ ᱡᱟ ᱭᱮ ᱛᱟᱯ ᱪᱮ ᱠᱚᱯᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱱᱤᱝ ᱠᱤᱱᱫᱟᱞ ᱞᱚᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱡᱟ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱵᱮᱛᱷᱟᱢ ᱜᱤᱵᱤᱱ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱪᱤᱞ ᱱᱤᱠᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱫᱟᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱞᱟᱜᱫᱟᱵ ᱪᱮ ᱯᱤ ᱞᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱨᱮᱢ ᱛᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱟᱨ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱯᱮ ᱜᱩᱭ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱨᱟ ᱪᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱪᱩ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱚᱦᱤᱝ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱥᱤ ᱜᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱛᱮᱨᱩᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨ ᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱡᱤᱱᱫᱢ ᱥᱟᱨ ᱯᱟᱨ ᱛᱷᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱡᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱞᱣᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱜᱮᱢᱥᱱ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱞ ᱱᱤᱯᱩ ᱢᱚᱝᱡᱟ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤᱜᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮᱯᱨᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱜᱩᱭ
ᱡᱮᱨᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟᱱ ᱛᱟᱝᱨᱵᱟ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱞᱮᱜᱟᱱ ᱛᱷᱟᱪᱩᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱮᱝᱜᱤ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱠᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩᱱᱵᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤᱝ ᱤᱯᱟᱨᱛᱟ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱞᱡᱤ ᱡᱮᱨᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱪᱟ ᱛᱷᱚᱢᱵᱨ ᱰᱟᱝᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱝᱡᱟ ᱥᱮᱢᱛᱷᱟ ᱪᱟᱝᱡᱤᱞᱪᱤ ᱛᱚᱨᱟᱛᱟᱝ ᱠᱮᱯᱮᱱ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱥᱮᱪᱤᱨᱯᱤ ᱜᱩᱨᱟ ᱥᱮᱢᱛᱷᱟ ᱪᱟᱝᱡᱤᱞᱪᱤ ᱥᱤᱜᱯᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱱᱮᱠᱷᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱭᱚᱢᱨᱤᱝ ᱜᱚᱪᱮᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱫᱤᱜᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱥᱮᱢᱛᱷᱟ ᱪᱟᱝᱡᱤᱞᱪᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱪᱮ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱱᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝᱨᱟ ᱪᱮᱱᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨ ᱢᱟᱛᱷ ᱱᱤ ᱠᱞᱯᱞ ᱛᱩᱝᱜᱩᱭ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱠᱟᱴᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱮᱠᱷ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱭᱤᱱᱵᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱪᱟᱝᱫᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚ ᱫᱮᱱᱪᱩᱞ ᱛᱤᱛᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱨᱛᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱟᱱ ᱜᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤᱯᱤ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱞᱟᱢᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱡᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱜ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱛᱩᱢ ᱵᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱨᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱢᱨᱤᱱ ᱡᱤᱞᱜᱩᱭ